0: 他把什么东西放在墙角里呢？
1: 我刚刚就是回到墙角那儿，发现了这封信。
0: 狮王争霸大会，天青花炮一响，杀李鸿章之事。
2: 哦，原来那个洋鬼子是坏蛋。
3: 哎呀，那我们要赶快通知李大人才行啊。
0: 嗯，我们没那么容易见到他。
2: 问我啊，
0: 人命关天，还那么不正经。
4: Все ближе и ближе день, отделяющий нас от праздника драконов. Наступило время действовать. Это дальнобойное ружье специально сконструировано для этого случая.
0: 这次我们去救李大人，想办法阻止天青的炮响。后果怎么样，现在很难估计。为了不想连累会馆的馆友，我黄飞鸿决定以个人名义出事。历代祖先在上，保我世代正义长存。